0: ཁ་ལོ་རང་གྱུར་ལང་ཁོར་ཁི་མིག་སེ་དེན་བེ་གི་ཆེ་དོན་སུ་ཡུ་དེ་ཁ་ལོ་རང་གྱུར་ལང་ཁོ་ཐང་ཁ་ལོ་ཇུ་ཧ་རམ་དེ་ཐུབ་ལང་ཁོར་གྱི་ཆིན་ནུ་ཐེ་གི་ཚེ་ནི་ཁ་སེ་སུ་བ་མ་སེ་དང་དུང་ཁ་ལོ་རང་གྱུར་ལང་ཁོར་ཁི་ཁ་ལོ་རང་གྱུར་ཆིན་ནུ་གུ་ཅུ་ཆེ་བེ་གི་ཞུང་ལམ་གྱི་འདིམ་འདྲུ་དེ་ཅ་ཐེ་ཐིང་གེ་གི་ཆ་ཅུ་ ᱛᱚᱨᱩ ᱢᱤᱢᱵᱮ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱤ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱥᱤᱨᱥᱩᱝ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱥᱮᱠᱩᱥᱤ ᱪᱷᱟᱥᱤ ᱱᱟᱝ ᱞᱟᱣᱛᱷᱚ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨᱟ ᱜᱮᱵᱟ ᱛᱷᱟ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟᱥᱚ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚᱝᱵᱮ ᱫᱮᱡᱟ ᱞᱟ ᱜᱚᱜᱤᱱ ᱥᱩᱣᱮ ᱪᱷᱟᱪᱩ ᱭᱩᱵᱟ ᱢᱟᱥᱮ ᱴᱤᱢᱡᱩ ᱛᱷᱩᱝᱜᱮᱱ ᱞᱚᱣᱟ ᱦᱟᱢ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱩᱜᱡᱮ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱱ ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱥᱩᱨᱤ ᱞᱟ ᱢᱩᱡᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱭᱮᱱᱦᱮ ᱠᱚᱨᱚ ᱱᱟᱯᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱪᱩᱡᱩ ᱛᱷᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱞᱩᱵᱮ ᱞᱟ ᱠᱮᱨᱮ ᱛᱟᱣᱟᱥᱩᱢ ᱱᱮᱜᱚᱵ ᱠᱟᱱᱭᱟᱨ ᱥᱮ ᱪᱷᱚᱠᱵᱟ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱥᱩᱭᱩ ᱥᱩᱝᱞᱟᱢ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱪᱮᱫᱤ ᱡᱚᱡᱩ ᱞᱟ ᱜᱚᱜᱤᱱ ᱥᱩᱣᱮ ᱡᱚᱜᱡᱩ ᱞᱩᱡᱮ ᱪᱷᱚᱠᱵᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱢᱤᱜᱫᱤ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱡᱮ ᱢᱟᱛᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱫᱮᱪᱮᱱ ᱱᱟᱢ ᱭᱟᱱᱟ ᱢᱤ ᱠᱮᱨᱮ ᱠᱷᱟᱱᱨᱩᱝ ᱠᱤ ᱥᱩᱝᱞᱟᱢ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱪᱮᱫᱤ ᱴᱤᱢᱡᱩ ᱢᱤᱢᱯᱮ ᱪᱮᱠᱚᱯᱤ ᱢᱮᱪᱚᱯᱮ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱪᱮᱦᱩ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱞᱚᱜᱩ ᱜᱟᱝᱠᱚᱨᱚ ᱨᱤᱜᱡᱩ ᱢᱤᱢᱯᱮ ᱠᱩᱨᱤ ᱠᱤ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱛᱚ ᱠᱩᱠᱚᱯ ᱠᱤ ᱪᱷᱩᱡᱩ ᱨᱤ ᱧᱩᱪᱮ ᱡᱚᱥᱩ ᱛᱤ ᱪᱮᱞᱮ ᱡᱚᱝ ᱟᱱᱮ ᱪᱮᱞᱮ ᱱᱤᱥᱩ ᱯᱷᱟᱨᱟ ᱞᱤᱜᱴᱤ ᱥᱮᱡᱩ ᱢᱟᱥᱮ ᱞᱚᱜᱩ ᱜᱟᱝᱠᱚᱨᱚ ᱛᱟᱱ ᱦᱮ ᱥᱩᱝᱞᱟᱢ ᱛᱚ ᱠᱩᱠᱚᱯ ᱛᱚᱠᱪᱚ ᱥᱚ ᱡᱚ ᱢᱤᱨᱩᱝ ᱣᱟᱛᱟ ᱧᱩᱨᱪᱮ ᱪᱮᱞᱮ ᱜᱮ ᱢᱤᱨᱩᱝ ᱦᱟ ᱴᱤᱢᱡᱩ ᱛᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱢᱤᱨᱩᱝ ᱦᱟ ᱛᱤᱥᱤᱱ ᱞᱟᱣᱛᱚ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨᱟ ᱜᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱥᱚ ᱠᱤ ᱪᱮᱡᱩ ᱭᱩ ᱢᱤᱨᱩᱝ ᱦᱮ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱥᱮ ᱪᱮ ᱭᱩᱵᱟᱥᱤ ᱛᱮᱫᱟᱱ ᱪᱷᱟᱯᱡᱤ ᱛᱩ ᱪᱷᱟᱥᱤᱱ ᱱᱟ ᱞᱚᱜᱩ ᱜᱟᱝᱠᱚᱨᱚ ᱛᱚᱝ ᱠᱮ ᱛᱟ ᱥᱩᱝ ᱠᱮ ᱱᱤᱠᱮ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱮᱡᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱠᱤᱭᱩᱝ ᱠᱚᱭ ᱯᱮ ᱛᱮᱢᱵᱤ ᱪᱮ ᱭᱩᱵᱟᱥᱤ
1: ᱛᱤᱜᱞᱮ ᱜᱩᱱᱮ ᱵᱮᱵᱮ ᱱᱤᱪᱩ ᱧᱤᱫᱩ ᱡᱮᱜᱟᱯ ᱛᱩᱢᱡᱤ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱮᱯᱨᱟ ᱪᱮᱵᱮ ᱪᱷᱟᱝᱥᱤᱞᱮ ᱝᱩᱢᱵᱟᱨᱟ ᱛᱮᱞᱚᱭ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱝᱵᱚᱱᱮ ᱛᱩᱢᱵᱤᱭᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱡᱮᱭᱚᱝ ᱡᱤ ᱥᱤᱜᱩᱱ ᱭᱮᱱᱡᱤ ᱥᱚᱞᱮ ᱠᱤᱞᱮ ᱡᱤ ᱠᱮᱵᱚ ᱛᱚᱢᱵᱚᱨᱚ ᱠᱚᱨ ᱛᱷᱩᱝᱡᱩᱨᱚ ᱥᱤᱨᱤᱝ ᱟᱫᱚ ᱜᱮᱠᱮ ᱱᱤᱥᱩᱛᱟ ᱪᱮᱵᱟ ᱴᱷᱩᱜᱞᱮ ᱠᱮᱵᱟᱛᱮ ᱛᱩᱭᱥᱩᱝᱵᱚᱞᱮ ᱡᱟᱡᱟ ᱪᱩᱯᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱴᱷᱟᱝᱡᱩ ᱴᱷᱩᱜ ᱯᱟᱨᱤᱭᱩ ᱥᱚᱞᱮ ᱛᱩᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱨᱤᱝᱜᱩᱱ ᱠᱤᱱᱫᱩ ᱝᱟᱢ ᱯᱟᱨᱵᱮ ᱠᱮᱵᱡᱩᱝᱚ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱝᱵᱚᱱᱮ ᱛᱩᱢᱵᱤᱭᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱥᱤᱜᱩᱱ ᱭᱮᱱᱡᱤ ᱥᱚᱞᱮ ᱠᱮᱞᱮ ᱠᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱭᱩᱢᱵᱚᱵ ᱛᱩᱭᱥᱩᱝᱵᱚᱞᱮ ᱡᱟᱡᱟ ᱴᱷᱩᱜ ᱫᱟ ᱴᱷᱟᱝᱡᱩ ᱝᱟ ᱯᱟᱨᱛᱮ ᱥᱤᱜᱩᱱ ᱭᱮᱱᱡᱤ ᱥᱚᱞᱮ ᱠᱮᱞᱮ ᱠᱤ ᱠᱮᱵᱚ ᱛᱩᱭᱥᱩᱝᱵᱚᱞᱮ ᱡᱟᱡᱟ ᱡᱩᱯᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱴᱷᱟᱝᱡᱩ ᱴᱷᱩᱜ ᱯᱟᱡᱩᱭᱟ ᱜᱩᱰᱤ ᱛᱚᱵᱤᱭᱩ ᱥᱚᱞᱮ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱴᱤᱱ ᱡᱮᱢᱵᱩ ᱥᱟᱭ ᱫᱟ ᱥᱤᱢᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱚᱞᱮ ᱯᱮᱱᱡᱩᱨ ᱥᱤᱢᱡᱩ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱠᱩᱱᱡᱤ ᱠᱚᱢᱵᱤᱝ ᱠᱤ ᱠᱮᱞᱮ ᱡᱤ ᱠᱮᱵᱚ ᱡᱩᱝᱭᱩᱨ ᱯᱟᱡᱩ ᱡᱩᱝᱡᱩᱝ ᱛᱚᱵᱫᱩᱱ ᱱᱤ ᱪᱷᱚᱡᱤᱝᱱᱮ ᱥᱚᱝᱱᱤᱨ ᱭᱩᱢᱵᱚᱵ ᱛᱮᱢᱵᱩᱝᱟ ᱯᱟᱵᱟᱞᱮ ᱪᱩᱝᱟᱛᱟ ᱪᱷᱚᱡᱮᱱᱥᱤᱝᱱᱮ ᱥᱚᱞᱮ ᱠᱤᱞᱮ ᱠᱤ ᱪᱮᱢᱵᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱝᱟᱨᱥᱤᱱ ᱠᱤᱱᱫᱩ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱫᱮ ᱥᱚᱝᱱᱤᱨ ᱭᱩᱢᱵᱚᱵ ᱠᱤ ᱠᱮᱵᱚ ᱠᱤ ᱪᱮᱫᱮ ᱡᱮᱞᱩ ᱱᱤᱫᱚ ᱱᱤᱥᱛᱚᱥᱩᱢ ᱞᱚ ᱪᱩᱝᱠᱤ ᱞᱚᱡᱩ ᱛᱷᱩ ᱪᱩᱝᱜᱤ ᱪᱩᱡᱮ ᱛᱚᱥᱩ ᱥᱚᱞᱮ ᱯᱮ ᱵᱟᱝᱜᱤ ᱨᱮ ᱡᱮᱡᱮᱭᱩ ᱢᱤᱫᱚᱵ ᱡᱤᱝᱱᱩ ᱛᱚ ᱱᱩᱢᱵᱟ ᱥᱤᱵᱟ ᱠᱤᱭᱚᱝ ᱭᱩᱨᱩ ᱡᱟᱪᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱢᱵᱟᱛᱟ ᱡᱤᱥᱩ ᱡᱤ ᱠᱚᱭᱚᱜᱚ ᱠᱤᱱᱫᱩ ᱱᱟ ᱪᱮᱨᱩ ᱪᱤᱢᱵᱟᱛᱟ ᱛᱩᱱᱤ ᱡᱮᱭᱩ ᱛᱩᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱠᱚᱭᱚᱜᱚ ᱪᱮᱨᱩ ᱪᱤᱢᱵᱟᱛᱤ ᱡᱤᱝᱜᱩᱝ ᱯᱷᱟᱡᱩᱭᱟ ᱠᱩᱡᱤ ᱛᱚᱵᱟᱛᱟ ᱢᱤᱫᱚᱵ ᱡᱤᱝᱱᱩ ᱛᱷᱩᱝᱜᱤ ᱫᱟ ᱯᱮᱡᱩ ᱫᱟ ᱡᱮᱵᱟ ᱭᱩᱵᱮ ᱞᱚᱜᱫᱩ ᱞᱮᱨᱤ ᱠᱤ ᱠᱤᱵᱚ ᱠᱤᱭᱚᱝ ᱭᱩ ᱯᱷᱟᱡᱩᱭᱟ ᱠᱩᱡᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱱᱮ ᱛᱩᱢᱵᱮ ᱯᱷᱟᱨᱟ ᱞᱚᱜᱫᱩ ᱞᱮᱨᱤ ᱠᱤ ᱠᱤᱵᱚ ᱛᱷᱩᱪᱩᱝ ᱵᱚᱞᱮ ᱫᱟᱵᱡᱤᱠ ᱫᱟ ᱴᱷᱟᱝᱡᱩᱝ ᱪᱤᱠ ᱯᱷᱟᱨᱵᱟᱛᱮ ᱥᱤᱜᱩᱱ ᱭᱮᱱᱜᱤ ᱥᱚᱞᱮ ᱠᱤᱞᱮ ᱠᱤ ᱠᱤᱵᱚ ᱠᱤᱭᱚᱝ ᱭᱩᱨᱩ ᱯᱷᱟᱨᱵᱮ ᱛᱮᱠᱩᱨ ᱡᱚᱵᱚ ᱥᱤᱠᱥᱮ ᱠᱚᱢᱵᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱮᱱᱟᱝᱱᱮ ᱡᱤᱥᱩ ᱱᱤᱝᱞᱤᱯ ᱫᱟ ᱥᱚᱠᱡᱚ ᱱᱤᱝᱞᱤᱯ ᱠᱤ ᱥᱩᱢᱵᱮ ᱛᱩᱡᱩᱵ ᱞᱚᱜᱞᱟᱢ ᱞᱮᱨᱤ ᱠᱤ ᱠᱤᱵᱚ ᱛᱩᱡᱩᱝ ᱵᱚᱞᱮ ᱫᱟᱵᱡᱩᱵ ᱠᱮ ᱫᱟ ᱴᱷᱟᱝᱡᱩᱝ ᱟᱯᱷᱟᱫᱮ ᱞᱚᱜᱫᱩ ᱞᱮᱨᱤ ᱭᱩᱝ ᱠᱤ ᱠᱤᱵᱚ ᱯᱷᱟᱡᱩᱨᱤᱭᱟ ᱞᱮᱠᱤ ᱵᱩᱥᱮ ᱡᱩᱡᱮ ᱜᱮ ᱥᱤᱝᱭᱩ ᱡᱤᱥᱩᱝ ᱭᱩ ᱞᱟᱜᱡᱮ ᱛᱩᱡᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱩᱡᱩᱱ ᱞᱮᱨᱤ ᱠᱤ ᱱᱤᱡᱤ ᱱᱩᱵᱟ ᱱᱩᱥᱮ ᱛᱩᱵᱚ ᱤᱱᱥᱤ ᱡᱤᱱᱫᱟ ᱛᱟᱝᱵᱚᱱᱮ ᱛᱩᱢᱵᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱥᱩᱡᱩᱱ ᱞᱮᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱩᱱᱞᱮ ᱡᱮᱫᱟ ᱫᱟ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱡᱮᱫᱟ ᱜᱮ ᱡᱤᱝᱡᱤᱢ ᱫᱟ ᱛᱩᱨᱤᱢ ᱪᱚᱥ ᱡᱤᱜᱩᱨ ᱪᱟᱡᱩᱨᱤᱭᱟ ᱠᱤᱱᱫᱩ ᱱᱟ ᱠᱩᱫᱤ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟ ᱥᱤᱡᱩᱱ ᱭᱮᱱᱜᱤ ᱞᱟᱜᱡᱮ ᱛᱩᱡᱮ ᱛᱚᱵᱮ ᱥᱩᱡᱩᱱ ᱞᱮᱨᱤ ᱠᱤ ᱠᱮᱵᱚ ᱛᱩᱡᱩᱝ ᱵᱚᱞᱮ ᱡᱟᱡᱟ ᱜᱟᱯᱡᱩ ᱫᱟ ᱴᱷᱟᱝᱡᱩᱝ ᱪᱤᱠ ᱯᱟᱨᱵᱟ ᱥᱤᱡᱩᱱ ᱭᱮᱱᱜᱤ ᱥᱚᱞᱮ ᱠᱤᱞᱮ ᱭᱩᱝ ᱠᱤ ᱠᱮᱵᱚ ᱡᱟᱡᱮᱱᱤ ᱠᱩᱫᱟ ᱴᱷᱟᱝᱡᱩᱝ ᱴᱷᱩᱠ ᱯᱟᱡᱩᱭᱟ ᱠᱩᱫᱤ ᱛᱚᱵᱤᱭᱩ ᱡᱮᱡᱮᱭᱩ
0: ᱛᱤᱜᱞᱮ ᱠᱩᱱᱮ ᱵᱤᱵᱮ ᱱᱮᱥᱩ ᱥᱟᱜᱩᱭ ᱵᱮ ᱡᱚᱝᱜᱩ ᱡᱮᱠᱷᱚᱵ ᱡᱟᱝᱞᱟᱢ ᱪᱷᱚᱵᱚ ᱥᱮᱭᱩ ᱠᱩᱝᱥᱤᱱᱮ ᱥᱤᱱᱫᱚ ᱪᱮᱵᱟᱨᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱣᱟ ᱜᱩᱵᱮ ᱪᱮᱡᱩ ᱱᱤᱱᱮ ᱥᱩᱱ ᱡᱟᱝᱞᱟᱢ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱠᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱞᱟᱞᱮᱱ ᱫᱟᱨᱩᱯᱮ ᱡᱟᱝᱞᱟᱢ ᱥᱟᱴᱩ ᱠᱤ ᱜᱩᱱᱫᱤᱭᱟ ᱡᱩᱵᱮ ᱪᱚᱢᱨᱮ ᱥᱟᱢᱛᱮ ᱥᱩᱵᱮ ᱢᱟᱝᱥᱤ ᱛᱚ ᱜᱩᱱᱫᱤᱭᱟ ᱡᱩᱵᱮ ᱪᱚᱢᱤ ᱪᱩᱠᱤ ᱜᱤᱜᱮ ᱱᱟᱢᱞᱟ ᱥᱟᱠᱟᱨ ᱠᱤ ᱥᱤᱠᱩᱱ ᱞᱟᱫᱟᱨ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱝᱞᱟᱢ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱥᱩᱢ ᱞᱮᱠᱚ ᱪᱩ ᱞᱟᱛᱚ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱩᱱᱫᱤᱨ ᱜᱤᱜᱮ ᱠᱤ ᱛᱚᱯᱫᱟᱱ ᱪᱮᱴᱤ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨᱟ ᱪᱮᱡᱩ ᱠᱩᱭ ᱥᱟᱛᱩ ᱱᱮᱱᱦᱮ ᱜᱩᱱᱫᱤᱭᱟ ᱡᱩᱵᱮ ᱪᱚᱢᱤ ᱪᱩᱠᱤ ᱜᱤᱜᱮ ᱱᱟᱢᱠᱤ ᱡᱟᱝᱞᱟᱢ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱥᱩᱢ ᱞᱮᱠᱚ ᱪᱩ ᱞᱟᱛᱚ ᱠᱷᱟᱵᱟᱨ ᱠᱤ ᱡᱮᱡᱩ ᱡᱩᱱᱤ ᱪᱮᱡᱩ ᱠᱩᱭ ᱛᱚ ᱛᱚᱠᱚ ᱪᱮ ᱪᱚᱵᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱥᱩ ᱯᱩ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱛᱚᱫᱟᱢ ᱪᱮᱴᱤ ᱢᱟᱞᱟ ᱪᱩᱠᱤ ᱪᱮᱴᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱮᱜᱮᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱯᱫᱟᱱ ᱥᱤᱵᱫᱩᱨᱩ ᱨᱟᱡᱩ ᱪᱮᱵᱮᱡᱤ ᱧᱮᱫᱩᱱᱤ ᱥᱩᱛᱚᱡᱩ ᱞᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱠᱩᱵᱮ ᱪᱮᱡᱩ ᱱᱤᱱᱦᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱡᱩᱝᱤ ᱵᱮ ᱪᱮ ᱥᱩᱢᱡᱩ ᱱᱤᱱ ᱯᱟᱨᱠᱤ ᱢᱮᱠᱩᱨ ᱛᱮᱱᱦᱮ ᱯᱷᱟᱯᱪᱩ ᱥᱩᱞᱮ ᱵᱮᱡᱤ ᱯᱟᱥᱤ ᱱᱩᱭ ᱴᱟᱝᱠᱤ ᱥᱟᱠᱟᱨ ᱫᱟᱵᱪᱩ ᱛᱚᱯᱡᱩ ᱛᱟ Tini,